бездней, злих сияя зви, трегубин венцем яве увенчатя Христос, постничества же и мученичества и божественного девства, еже

0: Богородицу, молящуюся за них, и спаси, и спаси наш, люди отчаяния.
1: Паки, миром Господу помолимся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твой.

0: Дево Марио, со всеми святим помену сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
0: яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ни присну и во веки веков.

0: И ти святейша, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, амин. Едина заченшая Творца всего, едина украсившася человечество рождеством Твоим, непорочная избави мя, Отце тей лукавого, вени ара, и постави мя на камени Христови хотени, того молящи прилежно, его же воплотила еси.
1: Ако пак и миром Господу помолиш,
0: Господи помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатню.
0: Господи помилуй.
1: Пресветую, пречистую, преблагословенную, славную, обличу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию. Со всеми святи поменувшами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Тебе, Господи.
1: Яко благи человеколюбец, Бог еси, Тебе славу воссиваем. Отцу и Сину и Святому Духу нині и присни во веки веков.

Вознесся еси к небесним и оставил еси нам, яко сокровище многоценное, Игнатие, раку твою, здравие дарующую, отражение же всячески зов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

исповедайтеся, Господи, ви, яко благ, алилуја, яко вовек милостего, алилуја. Исповедайтеся, Бого, Богов, алилуја, яко вовек милостего, алилуја. Исповедайтеся, Господи, ви, Господе, алилуја, яко вовек милостего, алилуја. Сотворшему чудеса веня единому, алилуја, яко вовек милостего, алилуја. Утвердившу землю на водах, алилуја, яко вовек милостего, алилуја. Сотворшему светило веня единому, алилуја, яко вовек милостего, алилуја. Солнце в областне, алилуя, яко вовек милостего, алилуя. Луну и звезди в област нощи, алилуя, яко вовек милостего, алилуя. Поразившему Египта с первенци его, алилуя, яко вовек милостего, алилуя. Рукою крепкою и мисцею високою, алилуя, яко вовек милостего, алилуя. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множество щедро Твое. Очисти беззаконие.

0: среща.
1: И стряше му фараона и сило его в море черное, аллилуйя, яко вовек милост его, аллилуйя. И провече му люди своя в пустини, аллилуйя, яко вовек милост его, аллилуйя. И давше

И избавил ни от врагов наших. Аллилуйя! Яко вовек милост Его. Аллилуйя! Дая и пищу всякой плоти. Аллилуйя! Яко вовек милост Его. Аллилуйя! Исповедайте се Богу небесному. Аллилуйя! Яко вовек милост Его. Аллилуйя! И я величаем Тя, страстотерче святи, преподобно мученичи Игнатия Старозагорски, и чтим честная страдания Твоя. Я же за Христа претерпел еси. Величай Тя, страстотерче святи, преподобно мученичи Игнатия Старозагорски, и чтим честная страдания Твоя. Я же за Христа

положил си нас в притчу язице, и бих язвен везден, разжего е сини, яко же разжизайце сребро. О, аллилуйя! Пройдохом сквозе огън и воду, и извеле си нас в покой, веселите се о Господе и радуйте се праведни. Аллилуйя! Возваше праведни и Господ услиша их, свет восия праведнико и правим сърцем веселие. Аллилуйя! В памят вечною будет праведник, святими же суд на земли его, удиви Господ ся хотения своя в них. Аллилуйя! Дивен Бог во святих своих

Развеселиться, праведник, о Господе, и уповать на Него, и похваляться все прави сердцем. Аллилуйя! Слава Отцу и Сину и Святому Духу! Аллилуйя! И ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя!

Добре тогом, сушече ся днес верою твоих мощней раку, приходящим, бо благодатей токи, источ

0: Милости моя, мнози боли от мя страсти, но сам я заступи и спаси, и спасе мой. Ненавидящи си она, посрамите ся от Господа, яко трава богнем, буде те изсохше. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Святим Духом всяка душа живиця, и чистотою возвишається, светнець троїческим, единство священно тайне, и нине, и присно, и во веки веков, амин. Святим Духом точаться благодатния строи, напаяющия всяко твар, ко оживлению прокимен глас четверти. От праведник, яко феникс процветет, и яко кедри жефливане, умножиться, насаждени в дому Господни, в дворе Бога нашего процветут. Праведник, яко феникс процветет, и яко кедри жефливане, умножиться, праведник, яко феникс процветет, и яко кедри жефливане, умножиться.
1: Господу, помолимся. Господи, помилуй. Яко святе си Боже наш и во святих почивающим, и Тебе славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и во веки веков.
0: Амин. Всякое дихание дах хвалит Господа. Всякое дихание дах хвалит Господа. Дах хвалит дихание всякое Господа.
1: И усподобите се нам, сличани от Святаго Евангелие, Господа Бога молим.
0: Господи, помилуй.

0: молиться за нас ко Господу.
1: Спаси Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, пости мир Твое, милости и щедрота ми. Возвиси рог християн православник и неизпослинно ни милости Твоя, богатия молитва ми се пречистия, владичи наша Богородица и присно Деви Мари, сила и честна го и животворяща го креста, предстателство и честних небесних сил безплотних, молитва ми, честна го, славна го, пророка, предтече крестителя Йоанна, тих славних и секвалних апостол, тих славних и добропобедних мучеников, преподобних и богоносних отец наших, светих и живосветих отец наших и вселенских учителей и святители, Василия Великого, Григория Богослова, Йоанна Златоустого, и живосветих отец наших равноапостолних славяно-българских просветителей Методия Кирила, и святиха учеников и Климата и Номокрицких чудотворцев Сави Горазда и Ангелария, Стако Боговерного царя Бориса Михаила, Христителя Българского, преподобного отца нашего Йоанна, пустиножителя Рилского чудотворца и живостих отец наших Иларион, епископа Мегленского, Евтимия патриарха Терновского, Софрония, епископа Врачанского, преподобних и богоносних отец наших, Гаврила Лесновского, Йоакима Осоговского, Прохора Пшинского, Теодосия Терновского, Паисия Хилендарского, светих, славних, добропобедних мучеников Георгия Победоносца и Димитрия Мироточивого, светих мучеников Георгия, Георгия Николая Софийских, светия преподобния матери, наше Параскеви Петки, светих и праведник Богоотец Йоакима и Яни, и светия преподобния Пелаги и света го преподобно мученика Игнатия Старозагорского, их же и памет съвършаем. И всех светих, молим Те, многомилостиви Господи, услиши нам грешних, молящих се Тебе, и помилуй нас.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Милости и щедрота ми, че вовеку любим единородного Сина Твоя, Господи, че благословени си со пресветим Богим и животворящим Твоим Духом, нини и присни вовеки веков.
0: Амин. Светая Пелагия, моли Бога за нас, които днес честваме Твоята

Отдеялся, от Него отдеялся е си. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Непроходимая двере и неприступная, ею же пройде Христос и показа приступно человеком небо, неприступною преступником, верми отверзи покаяния, возводящую ко граду небесному и к божественному.

Блаженного, подражая Христу. Богоблаженне, на древо взял се си повешен, тверди и обещен бив. В руках образ носил си и крест Господа. Его же моли о нас, те почитающих, спасти се, святе Игнатие Всеславне. Тело Твое постами изноривши, бденними молитвами Творца умолила си о деяниях Твоих, яко да приимеши съвършено е оставление, еже и обрела еси мати, яве под покаяние показавши. Елици в житии во гресех оскверни сте ся, приидите со мною и почтавши ся, поревнуем покаянию, слезам и подвигом преподобния матере нашия Пелагии, да вскоре от Бога прощение приимем, яко же блаженная еще жива сущи, скверно от ми греха и прият от Бога съвършено е прощение, под покаяние показавши. В 8-ят ден на месец октомври, четвъртък сутрин, празнуваме светлата памет на преподобната Пелагия и паметта на светия преподобно мъченик Игнатий Старозагорски. По техните молитви, Христе Боже, помилуй и спаси нас. Амин. Отверзо уста моя и напомнят ся духа и слово

Мария, слава Христе, Сине Твоей. Ужасовшася всяческая, о Божественной славе Твоей, Ти, Боже, искусо брат.

Възпевающим Тя, мир подавающ Тя. Божествено есие и всечесно е, совершающ празненство, Богомодри и Богоматере. Придите руками, восплещим от нея роча гося, Бога славим. Не послужиша твари Богомодри, паче создавша го, но огненое прещение мужески поправше, радова гося поюще, препети Отцев Господ и Бог благословен еси. Хвалим, благословим, поклоняем се Господе ми, поюще и превозносяще во вся веки. Отрок, благочестивие в пещи, Рождество Богородичо спасло ест, тогда обо образое мое, нине же действо е мое, вселенною все,

ми славнейшою, без сравнения серафим, без изпления Богослова рочою, сущою Богородицу я величаем. Сотвори державу мислию своею, растучи гордие мислию, сердца их честнейшою, херовим и славнейшою, без сравнения серафим,

воспријати Израиля от рука своего, помянути милости, якоже глаголако отцем нашим, Аврааму и семени его даже до века честнейшою, херовим и славнейшою, безестравнейшою.

да взиграется духом просвещаем, да торжество едже без плотных умов естество, почитающе свещено е торжество Богоматери, и да вопьет радуйся.

0: Пресная Богородице, чистая, преснодево.
1: Паки, паки, миром Господу помолим се,
0: ступи и спаси,
1: помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную водичцу нашу Богородицу и пресну Деву Марию.
0: Пресвятая Богородица,
1: спаси нас. Со всеми святым помянув сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Тебе, Господи.
1: Яко Те хвалится силе небесни и Тебе славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присни во веки веков.

младичица, носящи на руках, непрестанно молито щедри, слачайши и благоволили си, бо матер твою битим я, рабо твою и ком.

помнят и от души любящих Твое имя. Хвалите Го. Тимпани лице, хвалите Го.

Славим Тя, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради слави Твоя, Господи Царю Небесни. Боже Отче Вседержителю, Господи,

свят, ти еси един Господ, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. Навсякъде благословлю тя и восхвалю имя Твое во веки и век века. Сподоби Господи в десей, без греха сохранитися нам. Благословен си Господи, Боже Отец наш.

Станием Твоим, Господин, прибежище, бием Те си нам протирод, азрей, Господин, помилуй мя, изцели душу мою, яко согреших Тебе. Господин, к Тебе прибего, научи мя творити волю Твою, яко Ти еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твое мудрим свет, пробави милост Твою, ведущим Тя. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи

0: конец страстей и болезни излив сия язви.
1: Благословено царство, Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Освящне мира и спасение душ наши, Господу помолимся.
0: Господи помилуй.
1: О мир всего мира, богостояни святых Божьих церквей, святыни все, Господу помолимся.
0: Господи помилуй.
1: В святым храме всем, и с верой богоговением, и страхом Божьим ходящих вон, Господу помолимся.
0: Господи помилуй.
1: Святейшим Отце нашим, Данииле, митрополит Софийским и патриарсе Болгарским, честным пресвитерством Христа диаконство, всем причтило да Господу помолимся. Богочестивым православным българским народом и христолюбивым воинством, Господу помолимся.
0: Господи помилуй.
1: Битви покорите под нозе и всякого врага и супостата, Господу помолимся.
0: Господи помилуй.
1: Ограде всем всяком граде стране, и верую живущим ни Господу помолимся.
0: Господи помилуй.
1: Благорастворени воздуху, поизобили плодов земных и временных мирных, Господу помолимся.
0: Господи помилуй.
1: Поплавающих, потешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасений, Господу помолимся.
0: Господи помилуй.
1: О, избавите се нам от всякие скорби, гневобеди и нужди, Господу помолимся.
0: Господи помилуй.
1: Супи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
0: Господи помилуй.
1: Пресветую, пречистую, преблагословенную, славную Водицу нашу Богородицу.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Другой весь живот наш,

Молитвами Богородицы, спаси, спаси нас. Молитвами Богородицы, спаси, спаси нас.

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, съхрани нас, Боже, Твоя благодатию.
0: Господи, помилуй.
1: Пресветую, пречистую, преблагословенную, славну владичу нашу Богородицу и присну Деву Марию, со всеми святыми поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Тебе, Господи,
1: яко Твоя държава и Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нині и присни во веки веков.
0: Амин. Спаси ни, Сине Божи, во святих дивен си пою.

вещи безсмертной, тем же и со ангели с радуется преподобная Пелагия, дух твой.

книгу воености Твое вземши, крестним знаменем к мисленним врагом, мужески вооружившися постническими подвиги, постоми, молитвами и слезными каплями,

смерти, читающему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрост простим, услышим Святаго Евангелия.

0: Рцем си Отця, души Отцего помишление наше горцем.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседържителю Божий, Отец наших, молим Ти се, услиши и помилуй.
1: Господи,
0: помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молим Ти се, услиши и помилуй.
1: Господи,
0: еще молим се, благочестивен православен българским народом. И Христо любиме го воинство, държава, победе, пребивани, мире, здраве, спасени. И Господу Богу нашему не и паче поспешити, пособити им во всех и покорити под нозе их всякаго врага и супостата. И ще молим се у Святейшем Отце нашим, Данииле, митрополит Софийским и патриарсе българским, о братих наших, свещениците, свещеномонасих, свещенодиаконих и монасих, и усем во Христе, братстве нашим. Еще молим се о блаженних и преснопаметних создателей святаго храма сего и о всех прежде почивших от всех и братех, зде благочестно лежащих и повсюду православних. Еще молим се о милости жизних, здраве спасени и посещени и прощени и оставлени грехов рабов Божих, всех благочестивих и православних християн, живущих во граде сем, настоятели и брати святаго храма сего. И ще молим се о плодоносящих и добродеющих во светем се честнем храме сем, труждающих се, поющих и престоящих людей, ожидающих от Тебе велики и богати, а милости, яко милости, и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу нині и присно, и во веки веков. Помолите се, оглашенни Господе ви.
1: Господи, помилуй.
0: Верни оглашенник, помолим се да Господ помилуй тих.
1: Господи, помилуй.
0: Огласите их словом истини.
1: Господи, помилуй.
0: Откриете им Евангелие правди.
1: Господи, помилуй.
0: Соедините их святей свои съборни и апостолсте церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, съхрани их Божие Твоя благодатью. Оглашени глави ваше, Господи ви, преклоните. Дай Ти с нами славият пречесно и великолепо имя Твое, Отца и Сина и Святаго Духа нині и присно и во веки веков.
1: Амин.
0: Елици оглашени изидите, оглашени изидите, елици оглашени изидите, елици верни пак и пак и миром Господу помолим ся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоя благодатию.
1: Господи,
0: премудрост, яко подобае Тебе всяка слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу нині и присно и во

0: на житейское отложим попечение, защото не виждат ангелите.
1: Благочестиви и православни български народ, правителствующи си клит и христолюбиво е воинство, да поменет Господ Бог во царство и своем, сегда, нини и присно, и во веки веков. Светейшего отца нашего Даниил, митрополита Софийского и патриарха Българского, весь свещенически и монашески чин, да поменет Господ Бог во царство и своем, сегда, нини и присно, и во веки веков, блаженно почивших православных българских царей, блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех воинов пачех на поле бран, за веру и свободу отечества нашего да поменет Господ Бог во царство и своем, сегда, нини и присно и во веки веков, блаженно почивших екзархов българских Антима, Йосифа, Стефана и патриархов българских Кирил, Максим, Неофита, да поменет Господ Бог во царство и своем, сегда, нини и присно и во веки веков, титоров, приложников, благоукрасители, дарители святаго храма сего, всех здепоющих, труждаещих се и служащих в нем вас и всех благочестивих и православних християн, празнующи празник сей, да поменет Господ Бог во царство и своем, сегда, нини и присно и во веки веков. Благопреснощ.
0: Та да подемем царя на славата, когото невидимо носят ангелските чинове.

0: Изпълни молитву нашу, Господе ви.
1: Господи, помилуй.
0: О предложених честних дарей, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: В Светем храме се ми с верой богоговение и ми страхом Божим подящо. Господу, помолим се. О, избавите се нам от всякия скорби, гнева, беди и нужди. Господу, помолим се. Заступи, спаси, помилуй и съхрани нас, Боже, Твоя благодатил.
1: Не
0: се го съвършенна свята, мирна и безгрешна у Господа просим. Ангела мир на верна наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешение наших у Господа просим. Добрих и полезних душам нашим. Миро, мирови у Господа просим. Прочее време живота нашего в мире и покаяни скончати у Господа просим. Християнския кончини живота нашего безболезнени, непостидни, мирни. Добра го ответа на страшним судище Христове, просим. Пресветую, пречистую, преблагословенно, славно Владичество нашу Богородицу и Преснодеву Марию. Со всеми святими поменув сам себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе,
0: щедрота ми единородна го Сина Твоего, с ним же благословени си. Со пресветими благими животворящим Твоим духом дини и присно и во веки веков. Мир сем.
1: И духови Твоему.
0: Возлюбим друг друга да единомислием и сповем и возлюбете го.
1: Четвърти глас Отца.

0: Твоя и благослови достояние Твое.
1: Види ком свети истини, приякум Духа Небесного, обретохум веро истинною, неразделно.

0: отныне и до века.
1: Господу, помолимся, Господи, Господне, милости года, придет на вас Туго благодати, и човеку любим, всегда ныне и присни во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвы и пречистые, пренепорочные, святые Своя Матерь, и живостик Отца нашего, Нико архиепископа Мирликийского, чудотворца, святых равнопословных, славяно-болгарских, просветителей Методия и Кирилла, святого боговерного царя Бориса Михаила, покрестителя болгарского, преподобного и богоносного отца нашего Иоанна, постинжителя Рилского, чудотворца, святые преподобные матери наши Параскеви Петки, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого, святых и праведных Богоотец Йоакима и Анни, святые преподобные Пелагии, святаго преподобного мученика Игнатия Старозагорского, их же и память совершаем, и всех святых помилуйте.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего на

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом:

И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».

0: Panieraši, Господи, slava na Tebe.
1: Paki, paki, mirom Gospodu pomoli se.
0: Господи, помилуй.
1: Застъпи, спаси, помилуй, съхрани нас, Боже, Твоею благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Пресветую, пречистую, пребогословенную, славную водичу нашу Богородицу и пресную Деву Марию.
0: Пресвятая, со всеми святыми,
1: помянувши сами себя и друг друга.
0: Спаси,
1: и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Тебе, Господи.
1: Яко, Твоя держава и Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Амин. Господи, към Тебе викам, чуй ме глас четвертия.

молитва моя во благоволение, пожерти бише при камени суди, услышат се глагол.

Слыша се дне, смотрях одесною и возгледах, и не безнаяй мене, погибе бегство от мене, и не

Помощ моя от Господа, сотворшего небо и землю. Возведох очи мои горе от недуже придет помощ моя от Господа, сотворшего небо и землю.

0: Тебе подобава пение, Теб слава подобава на Отец и Син и Святия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.
1: Изпълним вечерную молитву нашу, Господи, ви.
0: Господи, помилуй.
1: Приступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Вечера всего совершенно, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.
0: Подай,
1: ангела мирно, верна наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
0: Подай, Господи.
1: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа
0: подай,
1: просим.
0: Господи,
1: добрих и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа
0: подай,
1: просим.
0: Прочие
1: Господи, време живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим.
0: Подай, Господи,
1: христианские кончини живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христове просим.
0: Пресвятую,
1: пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми поменувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
0: Тебе, Господи!
1: Ако благи човек, любец Бог и си Тебе, слава воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
0: Амин.
1: Мир всем.
0: И Духом и Твоему.
1: Глави наша, Господи, би.

0: сега отпускаш Твоя раб Владико според думата си с миром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи светлина за просвета на езичниците и слава на Твой народ Израиля. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше, свети, посети и изцели немощи наши. Имене Твое го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, амин. Отче наш, иже еси на небесех, да святиться име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущни, дашь нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником нашим, и не введи нас в изкушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во

0: Амин, утвърди Боже, благочестивия и христолюбив български народ, Светата православна вяра, православните християни, и тоя свети храм во век века. Честнейшим, херувим и славнейшим, без сравнение Серафим, без изтление, Богослова ручою, сущою Богородицу тя, величаем. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни присно, и во веки веков, амин, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче, благослови.
1: Спасет нас, яко благи човеколюбец.
0: Амин.
1: Молитва ми стих, Отец наш и Господи Исусе Христе, Боже наш,

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми.

прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам».

Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они

11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века».

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там».

и, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину